0: радио «Мегаполис».
1: Let me see you dance.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет. Open up your eyes.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 13 градусов, днем плюс 16-18 и дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. У россиян теперь не может быть больше 20 банковских карт. Ограничение предусмотрено новым законом для защиты от мошенников, который подписал президент Путин. Документ предусматривает самозапрет на обходящие зарубежные звонки, появление специальной тревожной кнопки на госуслугах для жалоб на мошенников и создание единой базы данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. С момента получения сим-карты должно пройти 90 дней, чтобы расторгнуть договор с оператором. Самарские силовики пресекли нелегальный майнинг криптовалют. Злоумышленники подключились к электросетям и воровали электричество в промышленных масштабах. Ущерб оценивается в 7 миллионов рублей. Майнинговая ферма располагалась в нежилом здании в советском районе Самары. Дело расследуют по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», передает «Коммерсант». Бывшему главе регионального Минтранса Ивану Пивкину смягчили приговор. Шестой кассационный суд общей юрисдикции сократил экс-чиновнику срок в колонии с 5 до 3 лет. Решение принято на заседании в пятницу. Напомню, в августе 2025-го райсуд Самары признал Пивкина виновным в воспрепятствовании предпринимательства.

0: свои места в своих группах. В 1/8 финала сборная Канады 4 июля встретится с победителем пары Нидерланды-Марокко. Их матч пройдет завтра рано утром. Доллар на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, дождь, ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Отличного вам старта новой недели вместе с радио Мегаполис 103.6 FM, где звучит музыка, которую мы любим. 7 часов 12 минут в Самаре. Доброе утро понедельника, 29 июня на календаре вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. За окном сейчас плюс 13 градусов, сильно жарко сегодня будет, до плюс 18 обещают и дождь. Что на эту неделю спрогнозировали астрологи, мы послушаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM, а сейчас на радио Мегаполис информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт, дороги загружены на 2 балла. Самые крупные скопления транспорта на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на улице Аврора от Мариц Тереза до Аэродромной.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: 7.16 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты. Какое колоритное событие в эти дни проходит на Мальте, узнаем на 103.6 FM. Минут через 5, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, если нужно заняться сложным делом, время настало. У вас есть силы и будет удача. Когда же еще, если не сейчас? Тельцы, неделя заслуженного отдыха или временных проблем со здоровьем. В любом случае, не стоит рваться решать мировые вопросы. Близнецы, неделя осторожности и очень аккуратного обращения с деньгами. Ваши усилия принесут плоды, но немного позже. Раки, неделя больших творческих планов, когда хочется сделать все и сразу. Однако может подвести интуиция, делайте паузы перед новыми делами. Львы, неделя стратегического планирования. Ваши успехи будут постепенными, но зато очень прочными. Вы почувствуете, что значит быть мудрыми. Девы, неделя недопонимания и мелких препятствий. Договоренности, скорее всего, придется пересматривать. Возможно, семейные ссоры. Весы, ваши силы будут истощены. Лучше рассчитывайте на других людей. Но некоторые дела придется пока поставить на паузу. Скорпионы, конфликты окажутся полезными. Вы сможете пересмотреть прежний подход, а новый окажется чище и выгодней. Возможно, денежные поступления. Стрельцы. Время пересмотра долгосрочных планов. Ваши прежние союзники могут отказаться от сотрудничества. Освободитесь от того, что устарело. Козероги. Возможны ссоры и противостояние, которое уже давно назревало в вашей жизни. Вы обретете независимость в важном для себя вопросе. Водолеи. Неделя семейных дел, приятных забот и ощущения себя на своем месте. Наслаждайтесь жизнью. Рыбы. Неделя уязвимости и ослабления защиты. Могут заболеть близкие. Сосредоточьте внимание внутри семьи и на своем собственном самочувствии.
1: Радио Мегаполис. Singing songs.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 22 минуты. Плюс 13 градусов на улице. На 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Он называется «Лимнарья», что переводится как «Фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, в эпоху легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет, это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, в день Лимнарья, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
4: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
5: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре в течение дня облачно, с прояснениями, будет дождь. Временами возможен ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 13 градусов.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Новый хит от Милен Фармер, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 42 минуты, с вами Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам утра понедельника, на календаре 29 июня. Сегодня отмечается Международный день Дуная. Об интересных фактах, связанных с этой легендарной рекой, Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла загружено движение в городе. Крупнее всего затруднения на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на улице Аврора от Гагарина до Дыбенко и в обратном направлении. Наземица от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 7.47, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты, на 103.6 FM, с нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июня – Международный день Дуная. Древние славяне считали реку священной и часто упоминали в песнях, сказках и легендах. С Дунаем связана история кельтов и греков. Древние греки называли эту реку Истр, а римляне – Данувий. Это вторая по длине река в Европе после Волги – 2860 километров. Дунай протекает через 10 стран, а на его берегах стоят столицы 4 стран – Вена, Будапешт, Белград и Братислава. По нейтральным водам Дуная разрешено плавать судам под любым флагом. Это единственная в мире река с таким статусом. Интересно, что в одном месте в Германии Дунай исчезает из виду на несколько месяцев в году. У него есть подземный участок, который называют «Черный Дунай» или «Дунайский провал». Вблизи немецкой коммуны Эмендинген река полностью исчезает под землей и течет по карстовым пещерам. Через 12 километров из-под земли бьет мощный Аахский ключ, из которого берет начало другая река – Радольфцеллер Аах. Дунай – герой былин, литературы и живописи, а вальс Штрауса-младшего, посвященный реке, один из самых известных в мире.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Мокрый снег падал, а я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 8 часов 1 минута, плюс 13. На улице днем плюс 16-18. Возможен дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Власти Самарской области смогут временно запрещать продажу вейпов. Соответствующий закон подписал президент. Запрет можно будет вводить до 1 марта 2032 года. О принятом решении региональные власти должны будут сообщать в Росалкоголь-Табак-контроль. Норма вводится в качестве эксперимента. С 1 июля в России можно будет продавать квартиры и оформлять другие сделки с недвижимостью по биометрии. Покупатель и продавец могут подтверждать личность через единую биометрическую систему, а потом подписывать документы электронной подписью. Сейчас, чтобы провести сделку онлайн, человек должен заранее дать Росреестру согласие на электронную регистрацию. После запуска биометрии хватит подтверждения личности по лицу и другим биоданным. Начало рабочей недели в Самарской области будет дождливым и прохладным. Улучшение погоды начнется со среды, а к выходным в регион вернется жара. Сегодня нас ожидают осадки от небольших до умеренных, возможно, гроза. Температура составит всего плюс 16-18 градусов. При этом усиливать ощущение прохлады будет северный ветер. Во вторник нам обещают небольшой дождь, днем до плюс 20 и порывистый ветер. В среду, 1 июля, прогнозируется комфортный плюс 20-25 и небольшой дождь. В четверг также возможны осадки до плюс 27, а вот в пятницу, согласно данным Приволжского гидрометцентра, будет ясно, воздух прогреется до плюс 29. В России активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги у туристов после покупки путевки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию туроператоров, аферисты звонят путешественникам и требуют срочно доплатить за тур, якобы из-за подорожания отелей или авиабилетов. Чаще всего такие звонки поступают незадолго до вылета. Туристам предлагают перейти по ссылке и внести доплату. В результате можно потерять не только деньги, но и данные банковской карты. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира по футболу. В трех матчах он забил 6 мячей. Второе место делят французы Кириан Мбаппе и Усман Дембеле, бразилец Винисиус и норвежец Эрлинг Холланд. У каждого из них по 4 мяча. В третьем туре Аргентина победила Иорданию со счетом 3-1. Месси вышел на замену и забил на 80-й минуте. Теперь на его счету 19 голов на чемпионатах мира. Доллар на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре в течение дня. Облачно с прояснениями будет. Временами дождь, ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 13 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 8 часов 10 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 29 июня. За окном сейчас плюс 13 градусов. Обещаю днем до плюс 18.

0: Возможен дождь. Как телескопы нового поколения будут ловить инопланетные сигналы, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, что на самарских дорогах. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Сильнее всего на Заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го парсъезда, на 22-го парсъезда от 100 КД через железную дорогу до Заводского, на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис, только что Леони и Калум Скотт со свежим суперхитом «Stay». В Самаре 8 часов 22 минуты, на улице плюс 13 и облачно. На 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Человечество десятилетиями ищет радиосигналы от инопланетян, но до сих пор внеземные цивилизации на связь не выходили. Но это не значит, что другой разумной жизни нет. На это намекает статья, опубликованная в авторитетном научном издании The Astrophysical Journal. Исследователи рассчитали, как космическая погода влияет на связь. Оказалось, что мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике, где у гипотетической жизни было больше всего времени на эволюцию. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Независимые эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн. Что ж, будем ждать сигнала от инопланетян с удвоенным энтузиазмом.

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
0: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 33 минуты. За окном плюс 13 градусов. Дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз на сегодня. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Власти Самарской области с 1 марта следующего года смогут временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Норма вводится в качестве эксперимента. Запрет можно будет вводить до 1 марта 2032 года. С 1 июля в России можно будет продавать квартиры и оформлять другие сделки с недвижимостью по биометрии. Покупатель и продавец могут подтверждать личность через единую биометрическую систему, а потом подписывать документы электронной подписью. Последние недели июня в Самарской области начнется с дождливой и прохладной погоды. До конца дня прогнозируются осадки от небольших до умеренных, возможно, гроза. Днем столбики термометров покажут всего плюс 16-18 градусов. При этом усиливать ощущение прохлады будет северный ветер. Во вторник нам обещают небольшой дождь, днем до плюс 20 и порывистый ветер. Президент Южной Кореи Ли Дже Мэн назвал некомпетентным руководство футбольной сборной и поручил расследовать вылет команды из чемпионата мира. Сборная Южной Кореи не смогла выйти в плей-офф Мундиаля. После этого главный тренер Хон Мэн Бо подал в отставку и взял на себя ответственность за результат.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня облачно с прояснениями, будет дождь. Временами возможен ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.
4: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 8:41. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам утра желаю. На календаре понедельник, 29 июня. А родившийся в этот день звезде советского и российского кино Катя Григорьева расскажет нам в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла. Крупнее всего пробки на Заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го парсъезда и от профильной до 22-го парсъезда на Нововокзальный, от Московского шоссе до Новосадовой, еще на Тухачевского от Партизанской до Дачной.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 8 часов 46 минут, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июня 1964-го в Ленинграде родилась Ольга Машная, актриса театра и кино, звезда Гардемаринов. В 11 лет она сама пришла на Ленфильм и попросила какую-нибудь роль, но тогда не вышла. А через год ассистент режиссера Эмилия Бельская заметила Ольгу на улице и позвала на пробы фильма «Первые радости». С родителями отношения были сложные, и в 15 лет Машная ушла из дома. Ее приютила Эмилия, которую актриса считает второй мамой и крестной мамой в кино. Под ее опекой она окончила школу и поступила во ВГИК. В 80-е Машная снялась в нескольких картинах, но проснулась по-настоящему знаменитой, сыграв нежную Софью в «Гардемаринах». Романтическая линия героев Харатьяна и Машной стала одной из самых любимых у зрителей, а публика даже поженила их. В интервью актеры признавались, что химия действительно была, но без романа. Они сохранили теплые дружеские отношения и с удовольствием снимались вместе в продолжениях картины.

0: 8 часов 59 минут в Самаре, впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды, а через минуту музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса! Госокно! Счастье! Вот оно! Звони 255-1000! 255-1000!
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 102,6 FM, в Самаре 9 часов 2 минуты, на улице плюс 15 градусов, днем плюс 16-18, возможен дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовала подготовка наблюдателей для участия в сентябрьских выборах. Сейчас идет сбор документов и заявок. В един день голосования в регионе изберут депутатов Государственной и Губернской дум. В Самарской области чуть больше 1700 избирательных участков, на каждом из которых будет работать минимум один наблюдатель. С учетом трехдневного голосования 18, 19 и 20 сентября Общественная палата планирует подготовить 3000 наблюдателей. Их обучение завершится до конца августа. Особое внимание уделят защите от информационных угроз, в частности рискам, связанным с дипфейками и распространением фейков. Поволжский университет телекоммуникации требует с подрядчика 188 миллионов рублей за непостроенный бассейн. Иск поступил в областной арбитраж. Ответчиком значится строительно-монтажный трест «Электрощит». Компания выиграла конкурс на строительство бассейна осенью 2022 года. Стоимость контракта составила чуть более четверти миллиарда рублей. Планировалось, что бассейн достроят к началу 2024-го. Однако сроки были сорваны. При закладке фундамента выяснилось, что в земле оказалось захоронено большое количество бетона и битума. Проект пришлось корректировать. Контракт на строительство продлили на 2 года. 5 месяцев назад университет расторг договор в одностороннем порядке. Сам бассейн пребывает на стадии фундамента, над которым смонтированы балки. В ВУЗе пояснили, что для завершения строительства планируется передать объект в Минстрой. Жара вернется в Самарскую область к концу наступившей рабочей недели. Последние дни июня будут дождливыми и прохладными. Сегодня до плюс 18, усиливать ощущение прохлады будет северный ветер. До конца дня прогнозируются осадки от небольших до умеренных. Завтра до плюс 20, дожди продолжатся, ветер усилится. Со среды 1 июля прогнозируются комфортные плюс 20-25 и небольшие дожди. В четверг до плюс 27. В пятницу нам обещают солнечную погоду и до плюс 29 градусов. Мира Андреева сохранила статус лучшей теннисистки сезона перед Уимблдоном. 19-летняя россиянка осталась на первом месте в женской чемпионской гонке WTA и пятой в основном рейтинге. Вторая ракетка России, уроженка Жигулевска, Диана Шнайдер, поднялась на 15-е место. В основном розыгрыше Уимблдона, который стартует сегодня, примут участие 9 представительниц России. Первой соперницей Андреевой будет полька Магда Линнет. Диана Шнайдер сыграет с немкой Евой Лис. Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек из Польши. Доллар на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня будет облачно с прояснениями, дождь, ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем – плюс 16-18. Сейчас в Самаре 15 градусов.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ головного

0: 9.09, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро понедельника, на календаре 29 июня. На улице сейчас плюс 15 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Самара Падел» на правах рекламы. «Пульс Падел Самара» — новый формат активного отдыха для тех, кто выбирает движение, стиль и качественное окружение. Подробности на сайте pulspadel.ru. На кону подарочный сертификат на бесплатное посещение «Пульс Падел Самара». В него входит бесплатная аренда корта и инвентаря на 1 час. И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! Если в офисе вы одолжите это своему коллеге, он вернет это без напоминания с вероятностью только 60%. Повторю, если в офисе вы одолжите это своему коллеге, он вернет это без напоминания с вероятностью только 60%. Что часто приходится просить обратно. 25-070-21, номер для ваших версий. Сегодня по одному варианту от одного дозвонившегося принимаю. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружена они к этой минуте на 4 балла. Самые серьезные затруднения на Московском шоссе, от Революционной до Луначарского. На 22-го партсъезда от Сакады через железную дорогу до Заводского шоссе. На Заводском от проспекта Кирова до Кабельной. На улице Аврора от Южного моста до Промышленности.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 9 часов 15 минут, на 103.6 FM, Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, если нужно заняться сложным делом, время настало, у вас есть силы и будет удача. Когда же еще, если не сейчас? Тельцы, неделя заслужена в отдыхе или временных проблем со здоровьем. В любом случае, не стоит рваться решать мировые вопросы. Близнецы, неделя осторожности и очень аккуратного обращения с деньгами. Ваши усилия принесут плоды, но немного позже. Раки, неделя больших творческих планов, когда хочется сделать все и сразу. Однако может подвести интуиция. Делайте паузы перед новыми делами. Львы. Неделя стратегического планирования. Ваши успехи будут постепенными, но зато очень прочными. Вы почувствуете, что значит быть мудрыми. Девы. Неделя недопонимания и мелких препятствий. Договоренности, скорее всего, придется пересматривать. Возможно, семейные ссоры. Весы. Ваши силы будут истощены. Лучше рассчитывайте на других людей. Но некоторые дела придется пока поставить на паузу. Скорпионы. Конфликты окажутся полезными. Вы сможете пересмотреть прежний подход, а новый окажется чище и выгодней. Возможны денежные поступления. Стрельцы. Время пересмотра долгосрочных планов. Ваши прежние союзники могут отказаться от сотрудничества. Освободитесь от того, что устарело. Козероги. Возможны ссоры и противостояния, которые уже давно назревало в вашей жизни. Вы обретете независимость в важном для себя вопросе. Водолеи. Неделя семейных дел, приятных забот и ощущения себя на своем месте. Наслаждайтесь жизнью. Рыбы. Неделя уязвимости и ослабления защиты. Могут заболеть близкие. Сосредоточьте внимание внутри семьи и на своем собственном самочувствии.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: 9.20, Самарин, радио Мегаполис. Мы разгадываем невероятный вопрос. Он сегодня такой. Если в офисе вы одолжите это своему коллеге, он вернет это без напоминания с вероятностью только 60%. Что часто приходится просить обратно? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро. Пожалуйста, ваша версия.
1: Доброе утро. Я думаю, речь идет о степлере.
0: Принимается. Пусть будет как вариант. Но говорим о каком-то другом предмете. Спасибо. Доброе утро. О чем вы подумали?
1: Доброе утро. Может быть, это канцелярские товары, к примеру, степлер?
0: И вы про степлер. Удивительное дело. Это не канцелярские принадлежности. Поищем еще. Спасибо вам. Доброе утро. Вы что ответите?
2: Да, здравствуйте. А ручка?
0: Я вот только что сказал, что речь не о канцелярских товарах. Надо поискать
2: тогда
0: еще.
2: Можете принять еще один ответ? Можете
0: принять? Давайте, вопреки сегодняшним условиям, приму, поскольку у нас впервые, конечно, дозвонились вообще.
2: Деньги.
0: Деньги.
2: Да.
0: Речь о другом, именно о каком-то предмете мы говорим. Давайте подумаем, спасибо. Доброе утро, что скажете вы нам?
3: Здравствуйте, у нас вот такая версия.
0: Ну-ка.
3: Это зарядка от телефона.
0: Зарядка? Попадали в подобная ситуация, когда приходилось обратно свою зарядку просить?
3: Конечно, постоянно такое бывает.
0: О наболевшем, что называется. А как зовут вас?
3: Меня зовут Анна.
0: Анна, а вы разгадали сегодняшний невероятный вопрос. Именно, зарядку от смартфона мы-то искали. Если в офисе вы одолжите ее своему коллеге, он вернет это без напоминания с вероятностью только 60%. Ну, хотя бы так, 60% тоже довольно высокая вероятность все-таки.
3: Согласна.
0: Анна, вы получаете благодаря догадливости подарочный сертификат от Пульс Падл Самара. Поиграете, зарядитесь энергией. Поздравляю.
3: Спасибо большое. Я Анна с Краснодонской, разгадала невероятный вопрос.
4: Реклама. Самара. Ловите новый спорт. Пульс Падл. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падл заряжает уже с первой игры. Запись по телефону. +7 925 597 66 85.
0: Очередной невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром после 9, как обычно. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Он называется «Лимнарья», что переводится как «фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, в эпоху легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет, это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, в день Лимнарья, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
5: Реклама. Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону плюс 7 925 597 66 85.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегафон.

0: 9:33 в Самаре на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Недолго мы сегодня разгадывали невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Если вовсе вы одолжите это своему коллеге, он вернет это без напоминания с вероятностью только 60%. О чем речь? Что часто приходится просить обратно? Спрашивал я. Правильный ответ – зарядку от смартфона, сказала нам Анна с улицы Краснодонской и выиграла подарочный сертификат на бесплатное посещение «Пульс Падл» Самара. По утрам в будни разгадываем невероятный вопрос на радио «Мегаполис» после 9. Желаю удачи вам завтра. Сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовала подготовка наблюдателей для участия в сентябрьских выборах. Сейчас идет сбор документов и заявок. Период обучения пройдет с июля по август. Штаб планирует подготовить свыше 3000 наблюдателей. Поволжский университет телекоммуникации требует с подрядчика 188 миллионов рублей за непостроенный бассейн. Иск поступил в областной арбитраж. Сумма сформирована из неотработанного аванса в 167 миллионов рублей, процентов за пользование чужими средствами, штрафа и пени. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июля. В Тольятти на торги выставлен корпус бывшей школы номер 42. Начальная цена трехэтажного здания площадью 3000 квадратных метров на бульваре Королева 42 миллиона рублей. На базе этого здания с 1988 года размещался филиал Куйбышевского педагогического института. Филиал затем стал частью Тольяттинского госуниверситета. На Солнце зафиксирована самая большая активная область этого года. По данным лаборатории солнечной астрономии, одна из групп пятен достигла максимальной площади и стала крупнейшей среди всех групп, наблюдавшихся в этом году. При этом в зафиксированной области фактической активности нет, а склонность к крупным взрывам не наблюдается.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на сегодня. В течение дня будет облачно в Самаре. Дождь возможен, ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9:42, уже почти 43 минуты в Самаре. Радио Мегаполис. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 29 июня. Историю о легендарной реке, протекающей через 10 стран мира. Второй по длине реке в Европе после нашей Великой Волги. Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». Тут ничего сверхъестественного. На 4 балла к этой минуте загружено движение в городе. Крупнее всего заторы на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной. На улице «Аврора» от Бенка до Марис Тереза, от Южного моста до улицы Промышленности, на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, на Соколова от Лесной до Новосадовой. Потерять во всех заторах можно примерно 5-6 минут.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 48 минут в Самаре. Катя Григорьева с нами сейчас на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июня – Международный день Дуная. Древние славяне считали реку священной и часто упоминали в песнях, сказках и легендах. С Дунаем связана история кельтов и греков. Древние греки называли эту реку Истер, а римляне – Данувий. Это вторая по длине река в Европе после Волги – 2860 километров. Дунай протекает через 10 стран, а на его берегах стоят столицы 4 стран – Вена, Будапешт, Белград и Братислава. По нейтральным водам Дуная разрешено плавать судам под любым флагом. Это единственная в мире река с таким статусом. Интересно, что в одном месте в Германии Дунай исчезает из виду на несколько месяцев в году. У него есть подземный участок, который называют «Черный Дунай» или «Дунайский провал». Вблизи немецкой коммуны Эммендинген река полностью исчезает под землей и течет по карстовым пещерам. Через 12 километров из-под земли бьет мощный Аахский ключ, из которого берет начало другая река – Радольфцеллер-Аах. Дунай – герой былин, литературы и живописи, а вальс Штрауса-младшего, посвященный реке, один из самых известных в мире.
4: Самара, 103.6 FM. Радио

9 часов 57 минут в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежие новости, прогноз погоды. А прямо сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 16 градусов, днем до плюс 18, возможен дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре обнаружили нелегальную майнинговую ферму. Она располагалась в нежилом здании в Советском районе. Злоумышленники подключились к энергосетям и воровали электричество в промышленных масштабах. Ущерб от незаконных добытчиков крипты превысил 7 миллионов рублей. Дело расследуется по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», пишет «Коммерсант». Россияне стали чаще отменять туристические поездки. По данным издания «Шопперс», причина – нехватка бензина. За две недели число бронирований в Краснодарском крае сократилось на четверть, а доля отмен достигла 45%. Это примерно на треть выше, чем за тот же период год назад. Многие россияне ездят в отпуск на своих автомобилях. Более чем в 20 регионах на АЗС ввели ограничения на продажу бензина. Из-за этого под угрозой могут оказаться не только самостоятельные поездки, но и автобусные туры и экскурсии. Самарские АЗС отпускают не более 40 литров бензина или до 100 литров дизеля в одни руки. Запрещена продажа топлива в канистры. Власти не признают кризис на рынке топлива, а объясняют меры борьбы со спекуляцией. Жара вернется в Самарскую область к выходным. Дожди будут идти до четверга включительно. Сегодня самый прохладный день на наступившей неделе. Ожидается до плюс 16-18. Усиливать течение прохлады будет северный ветер. До конца дня прогнозируются осадки от небольших до умеренных. Со вторника температура начнет расти. В среду прогнозируется комфортные плюс 20-25. В четверг до плюс 27 градусов. В пятницу выглянет солнце. Столбики термометра будут стремиться к 30-градусной отметке. В расписании Крумыча появились прямые рейсы в Сухум. Работать на этом направлении 16 июля будет авиакомпания «Нордвинд». Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. В Абхазию из Самары будут летать «Боинги 737». Время в пути составит около 3 часов. Крылья Советов скоро вернут долг «Зениту», из-за которого клубу запретили трансферные сделки. Об этом заявил гендиректор самарского клуба Тархан Джабраилов. Напомню, долг в 100 миллионов рублей возник из-за трансфера Ивана Сергеева. В «Крыльях» рассчитывают к началу нового сезона решить вопрос с запретом на регистрацию новых футболистов. Трансферное окно открылось 19 июня. Оно продлится до 11 сентября. Доллар на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня облачно, с прояснениями, будет возможен дождь, ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, температура днем 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Радио Мегаполис. Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM поговорим о лучших автомобилях минувшего года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Глобальный рейтинг автобренда.

0: по итогам 2025 года опубликовал авторитетный проект Car Industry Analysis. Лидером мирового рейтинга остается Toyota. Второе место у Volkswagen, третье место у Ford. Главный тренд – рост китайских марок. Концерн BYD закрепился на четвертой строчке, а Geely поднялась сразу на 5 позиций, заняв 11 место. В рейтинге моделей за прошлый год лидирует Toyota RAV4. Главный преследователь – электрокар Tesla Model Y. В этом году она имеет все шансы перехватить лидерство. Третье место в мире заняли пикапы Ford F-серии, которые продаются преимущественно в Северной Америке. Четвертую строчку удерживает Honda CR-V. Главная сенсация – кроссовер Corolla Cross впервые обогнал по продажам классический седан Corolla. В десятке лучших также Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson и пикап Toyota Hilux. Вот такой мировой рейтинг. Впрочем, главный автомобиль – это не тот, что побеждает в хит-параде, а тот, который заводится каждое утро лично у вас.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания «Дом сайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 21 минута. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам приятного утра понедельника на календаре 29 июня. На улице сейчас плюс 16 градусов, до 18 обещаю днем. Возможен дождь временами. На 103.6 FM мы сейчас послушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Человечество десятилетиями ищет радиосигналы от инопланетян, но до сих пор внеземные цивилизации на связь не выходили. Но это не значит, что другой разумной жизни нет. На это намекает статья, опубликованная в авторитетном научном издании The Astrophysical Journal. Исследователи рассчитали, как космическая погода влияет на связь. Оказалось, что мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике, где у гипотетической жизни было больше всего времени на эволюцию. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Независимые эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн. Что ж, будем ждать сигнала от инопланетян с удвоенным энтузиазмом.

0: Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
5: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре половина 11, плюс 16 за окном. На 103.6 FM. Впереди прогноз погоды на сегодня. А сейчас на радио Мегаполис коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовала подготовка наблюдателей для участия в сентябрьских выборах. Особое внимание уделят защите от информационных угроз, в частности, рискам, связанным с дипфейками и распространением фейков. Обучение завершится до конца августа. Общественная палата планирует подготовить 3000 наблюдателей. Жара вернется в Самарскую область к выходным. Сегодня, пожалуй, самый прохладный день на наступившей неделе. На максимуме ожидается до плюс 16-18 градусов. Усиливать течение прохлады будет северный ветер. До конца дня прогнозируются осадки от небольших до умеренных. С завтрашнего дня температура начнет расти, дожди будут идти до четверга. В пятницу выглянет солнце, столбики термометров поднимутся до плюс 29. Россияне стали чаще отменять туристические поездки. По данным издания «Шопперс», причина – нехватка бензина. Больше всего отмен бронирований приходится на Крым, где с 21 июня возникли проблемы с продажей топлива. По данным информплатформы Travel Line, за две недели число бронирований в Краснодарском крае сократилось на четверть, а доля отмен достигла 45%. Это примерно на треть выше, чем за тот же период прошлого года. Сборная Канады обыграла команду ЮАР и впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Единственный мяч в этой встрече был забит на второй компенсированной минуте к матчу. В 1/8 финала сборная Канады встретится с победителем пары Нидерланды-Марокко.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня облачно, с прояснениями, будет возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», без 15.11, Самаре, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июня 1964-го в Ленинграде родилась Ольга Машная, актриса театра и кино, звезда гардемаринов. В 11 лет она сама пришла на Ленфильм и попросила какую-нибудь роль, но тогда не вышла. А через год ассистент режиссера Эмилия Бельская заметила Ольгу на улице и позвала на пробы фильма «Первые радости». С родителями отношения были сложные, и в 15 лет Машная ушла из дома. Ее приютила Эмилия, которую актриса считает второй мамой и крестной мамой в кино. Под ее опекой она окончила школу и поступила во ВГИК. В 80-е Машная снялась в нескольких картинах, но проснулась по-настоящему знаменитой, сыграв нежную Софью в «Гардемаринах». Романтическая линия героев Харатьяна и Машной стала одной из самых любимых у зрителей, а публика даже поженила их. В интервью актеры признавались, что химия действительно была, но без романа. Они сохранили теплые дружеские отношения и с удовольствием снимались вместе в продолжениях картины.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном сейчас плюс 16 градусов, днем до плюс 18, возможен дождь местами. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Логистические компании начали массово повышать цены из-за проблем с дизельным топливом. Об этом пишет «Коммерсант». В некоторых регионах грузовики часами и даже сутками стоят в очередях на АЗС, а скидки по топливным картам практически исчезли. Особенно сильно ситуация ударила по перевозкам из Китая. Доставка одной фуры уже подорожала в среднем на $700, а суточный пробег машин сократился с 600-700 километров до примерно 500. Компании уже предупреждают клиентов о повышении тарифов. Цены на перевозки выросли примерно на 10%. Если ситуация не изменится, дополнительные расходы постепенно окажутся и в ценниках магазинов. Россиян, чьи дети совершили преступление, нужно привлекать к уголовной ответственности. Так считает глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Это предложение он озвучил на Петербургском международном молодежном юридическом форуме, пишет Интерфакс. За ряд преступлений, совершенных подростками, их родителям сейчас грозит административная ответственность. Глава СКР уверен, что ее необходимо ужесточить до уголовной. Ранее Бастрыкин предложил привлекать детей к уголовной ответственности уже с 12 лет. Бывшему главе регионального Минтранса Ивану Пивкину смягчили приговор. Шестой кассационный суд общей юрисдикции сократил экс-чиновнику срок в колонии с 5 до 3 лет. Решение было принято на заседании в пятницу. Напомню, в августе 2025-го райсуд Самары признал Пивкина виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорил к штрафу в 480 тысяч рублей, от которого его освободили из-за срока, проведенного в СИЗО. Однако в ноябре областной суд переквалифицировал дело на превышение должностных полномочий. Штраф был заменен на 5 лет колонии общего режима. В Самаре завершили подготовку к купальному сезону. Чистый песок завезли и разровняли на всех городских пляжах. Меж тем 30-градусная жара вернется в регион к выходным. До четверга прогнозируется дождливая погода. Сегодня плюс 16-18, северный ветер усиливает ощущение прохлады. До конца дня прогнозируются осадки от небольших до умеренных, возможно, гроза. Завтра до плюс 20 ветер усилится. В среду прогнозируется комфортные плюс 20-25, в четверг до плюс 27. Фильм о Майкле Джексоне стал самым кассовым байопиком в истории. По данным Variety, мировые сборы картины достигли $977 миллионов. Фильм обошел «Оппенгеймера», который собрал 975 миллионов, а также «Богемскую рапсодию» с результатом в $911 миллионов. Доллар на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня будет облачно с прояснениями, дождь, ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем – плюс 16-18. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-архитектор».
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Медведь».

0: без тебя.
1: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Группа Kind of Blue на радио Мегаполис. Золотые хиты. В Самаре половина 12-го. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего, легкого понедельника. Сегодня 29 июня. Дальше на 103.6 FM три песни подряд. На подходе уже суперхит Dive into the Ocean. А сейчас на радио Мегаполис новости коротко.
1: Здравствуйте. Крупнейшие российские НПЗ работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить июньские показатели. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по ситуации с топливом на внутреннем рынке. Наступившая неделя в Самарской области снова будет дождливой, по крайней мере, в первой половине. Синоптики прогнозируют осадки до четверга, 2 июля включительно. Сегодня и завтра нас ждет прохладная и ветреная погода. В среду воздух прогреется до плюс 25. А в пятницу потепление выйдет на пик. Столбики термометров поднимутся до плюс 30. Электротранспорт Самары начали оснащать кнопками тревожной сигнализации. Они появятся в 160 трамваях и 70 троллейбусах. Благодаря интеграции с навигационным оборудованием, экстренные службы вместе с сигналом тревоги будут получать точные координаты общественного транспорта. В расписании Курумыча появились прямые рейсы в Сухуми. Работать на этом направлении 16 июля будет авиакомпания Northwind. Рейсы в Абхазию будут выполняться на Боингах 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на сегодня. В течение дня будет облачно в Самаре. Дождь возможен, ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Хадвей на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. В продолжение часа на 103.6 FM золотая коллекция радио Мегаполис с тройкой лучших хитов минувших десятилетий мы услышим Джастина Тимберлейка, Cry Me a River, Thank You от Дайдо и Сиси Кэтч.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 12 часов 1 минута. Сейчас за окном плюс 17 градусов. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские автошколы могут начать обучать праворульному вождению. Это следует из утвержденного правительством документа, сообщает ТАСС. Сейчас Минпросвещение, МВД и Минпромторг изучают данный вопрос и представят доклад по нему в 2027 году. Речь идет о дальневосточных регионах, где значительную долю автопарка, более 70%, составляют машины с правым рулем. Работа микрофинансовых организаций с 1 июля изменится. Они будут обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, а также не должны скрывать риски. С середины лета в России вступает в силу новый базовый стандарт для организаций, выдающих быстрые деньги. Одно из важных нововведений – это получение осознанного согласия заемщика на условия таких кредитов, пишет Газета.ру. Ранее опросы показали, что каждый седьмой респондент практически не читает договор перед подписанием. Вячеслав Федорищев возглавил общепартийный региональный список кандидатов в Госдуму от «Единой России». Список был утвержден на съезде партии в Москве. Ключевая тема съезда – формирование новой народной программы партии. Сбор предложений продолжится в ближайшие полтора месяца. Предвыборную программу «Единая Россия» примет на втором этапе съезда 22 августа. В Тольятти на торги выставили корпус бывшей школы номер 42. Начальная цена трехэтажного здания площадью 3000 квадратных метров на бульваре Королева – 42 миллиона рублей. На базе этого здания с 1988 года размещался филиал Куйбышевского педагогического института, который затем стал частью Тольяттинского госуниверситета. Самарский театр оперы и балета завершил 95-й юбилейный сезон премьеры мюзикла «Остров сокровищ». Спектакль получился динамичным и увлекательным. По словам худрука Евгения Хохлова, если этот жанр у публики окажется востребованным, то в театре будут стремиться к тому, чтобы мюзиклов в репертуаре становилось больше. На Солнце образовалась самая крупная с начала года группа пятен. Склонности к взрывам она пока не проявляет. Как говорят астрофизики, группа живет какой-то своей жизнью. Кипит, бурлит, копит энергию. Иногда отсюда в космос вылетают слабые облака плазмы. Одно прилетит к Земле 30 июня, еще одно 1 июля, рассказали ученые. Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал Францию главным фаворитом Мундиаля. Победа подопечных Дидье Дешама оценивается с вероятностью 19%. Также в тройку фаворитов входят Аргентина и Испания. Накануне с 1-16 стартовал плей-офф чемпионата мира. В первом матче решающей стадии Канада с минимальным счетом обыграла ЮАР. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Доллар на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 30 июня, во вторник. Облачно с прояснениями, будет в Самаре дождь, местами сильный ветер. Северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 17 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Эд Ширан, Радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам продолжения понедельника. Сегодня 29 июня. О 10 удивительных фактах о хорошо знакомой нам Петрушке. Анна Романова расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Перед этим послушаем Вячеслава Бутусова «Девушка по городу» на Радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставь!

0: Energos окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Вячеслав Бутусов на радио «Мегаполис». Золотые хиты. А минуты через три мы послушаем кое-что из новенького. Оливию Дин, ее красивую балладу «So Easy». А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петроселион значит каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных, незамерзающих смазочных материалов и пластмасс, и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или полиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимура, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: приятный новый хит «Елки». На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. Шабузи на очереди. «Bass and Tipsy». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Правительство по поручению президента готовит предложение по регулированию движения электросамокатов на тротуарах. Предложения почти готовы, их обсуждают Минтранс, ГИБДД и общественность. В Самарской области стартовала подготовка наблюдателей для участия в сентябрьских выборах. Сейчас идет сбор документов и заявок. Период обучения пройдет с июля по август. Штаб планирует подготовить свыше 3000 наблюдателей. Вячеслав Федорищев возглавил общепартийный региональный список кандидатов в Госдуму от «Единой России». Список был утвержден на съезде партии в Москве. Ключевая тема съезда – формирование новой народной программы партии. Сбор предложений продолжится в ближайшие полтора месяца. Жара вернется в Самарскую область к выходным. Дожди будут идти до четверга включительно. Сегодня самый прохладный день на неделе. Ожидается плюс 16-18. Со вторника температура начнет расти. В среду обещают до плюс 25, в четверг до плюс 27 градусов. В пятницу выглянет солнце, столбики и термометры будут стремиться к 30-градусной отметке. Искусственный интеллект, по мнению людей, может заменить переводчиков, копирайтеров и начинающих программистов. Из-за этого многие уже думают, какую профессию выбрать, чтобы не конкурировать с нейросетями.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, во вторник, 30 июня. Облачно, с прояснениями, будет в Самаре дождь, местами сильный, ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Константин Никольский на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где через минуту мы будем слушать песни, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис», потом отрезки «Confess» Адриана Челентано, «Craig David Walking Away» и группы «Eagles».
1: Радио «Мегаполис», 103.6 FM. Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните, только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку, стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Адриана Челентана в золотой коллекции радио «Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви. Робби Уильямс откроет сегодня романтическую подборку. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту уже мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
6: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Кастоны с утра смотрит дело о комплексной застройке Сухой Самарки. Речь идет об участке в границах улиц Белорусской и Флотской, который по соглашению с мэрией получил застройщик «Фарнстрой». Компания должна расселить и снести аварийные ветхие дома, а на их месте возвести новые жилые высотки. Однако жителями района выступили против комплексного развития территории. Причиной стало то, что в границы застройки попала зеленая зона. Свою позицию истцы обосновали доводом, что принятые властями решения создают условия для сверхплотной застройки высотными жилыми домами, влекущие вырубку зеленых насаждений и ухудшение экологической обстановки. В борьбе за сохранение деревьев горожане прошли несколько процессов. Однако ни районные, ни областные суды не поддержали истцов. В итоге жители подали жалобу в 6-й кассационный суд. Он приступит к рассмотрению дела в августе. Реализацию самого проекта комплексного развития территории поставили на паузу, передает «Волга-Ньюс». В Самарской области стартовала подготовка наблюдателей для участия в сентябрьских выборах. Сейчас идет сбор документов и заявок. В единый день голосования в регионе изберут депутатов Государственной и Губернской дум. В Самарской области чуть больше 1700 избирательных участков, на каждом из которых будет работать минимум один наблюдатель. С учетом трехдневного голосования 18, 19 и 20 сентября Общественная палата планирует подготовить 3000 наблюдателей. Их обучение завершится до конца августа. Жара вернется в Самарскую область к выходным. Дожди будут идти до четверга включительно. Сегодня самый прохладный день на неделе ожидается до плюс 16-18. Усиливает ощущение прохлады северный ветер. До конца дня прогнозируются осадки от небольших до умеренных, не исключается гроза. Со вторника температура начнет расти. В среду 1 июля прогнозируется комфортные плюс 20-25, в четверг до плюс 27. В пятницу выглянет солнце, столбики термометров устремятся к 30-градусной отметке. В расписании Курумыча появились прямые рейсы в Сухуми. Работать на этом направлении 16 июля будет авиакомпания «Нордвинд». Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. В Абхазию из Самары полетят «Боинги 737». Время в пути составит около 3 часов. Крылья Советов до начала сезона выплатят «Зениту» 100 миллионов рублей за трансфер Ивана Сергеева. По словам гендиректора самарского клуба Тархана Джабраилова, переговоры на завершающей стадии и закрытие долга позволит оперативно снять запрет РФС на регистрацию новых игроков. Трансферное окно закроется 11 сентября. Чемпионат России стартует 24 июля. В первом туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с московским «Динамо», Тольяттинский «Акрон» в Самаре примет действующего чемпиона страны «Зенит». Между собой «Крылья» и «Акрон» сыграют в пятом туре в 20-х числах августа. Доллар на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 30 июня во вторник в Самаре будет облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. До плюс 14 градусов ночью, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса! Госокно! Счастье! Вот оно! Звони 255-1000! 255-1000!
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис». 5 песен о любви на радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 30 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супервкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 30 июня, в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ближайшей ночью 14 градусов тепла, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 19 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 30 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 30 июня во вторник в Самаре будет облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. До плюс 14 градусов ночью, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».
5: All that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 30 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгую, упрямую строкой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 30 июня, в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ближайшей ночью 14 градусов тепла, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.
5: Побежали. Полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем,

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 30 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 30 июня во вторник в Самаре будет облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. До плюс 14 градусов ночью, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем раз.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Медведь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 30 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». «103,6 FM».
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 30 июня, в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ближайшей ночью 14 градусов тепла, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
0: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно.

0: окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петрос Элеон, значит, каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных незамерзающих смазочных материалов и пластмасс и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или полиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимура, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 30 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде, спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 30 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град, ветер северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдам! А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 30 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
2: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супер вкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 30 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Дефицит запчастей и повышение цен провоцируют рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер, а наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже, в том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia, особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TB7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать: зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но нередкость теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
1: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
6: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия, условия для их легкого течения пока не сложились. Раки, хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы, ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы, день может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи, это принесет хороший результат. Весы, нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы, вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы, день поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги, есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек, проверяйте документы.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 30 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине Политекс спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

За глаза твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб.

Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины, поглощая.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадилла. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия, условия для их легкого течения пока не сложились. Раки. Хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы. Ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы. День может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи. Это принесет хороший результат. Весы. Нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы. Вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы. День поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги. Есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек. Проверяйте документы.
3: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.